0: часах Лапасни 5 часов.
1: Комета 92,6 FM.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: глаз не отвожу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу.

0: Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!
1: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио «Комета».
1: Что ж, возможно, вы этого не хотели, но он наступил. Понедельник, 8 число, у нас 7:04 времечко. Николай Николаевич здесь, супер-мега-крутейший, утреннее на радио «Комета», 916-244-0044, это Макс. Так, пишут мне народные приметы на сегодня. Нельзя давать деньги в долг. Мне кажется, это не только сегодня. Нельзя вообще, не надо. Не давайте, потом не вернут. Так, нельзя в этот день стричься и вообще посещать парикмахер.

Ой. Разоряться. Так, и погода давайте. Плюс 17, говорят нам синоптики. Сейчас в Чехове осадков на данный момент не ожидается. Но если смотреть далее, то осадков нет. А вот пасмурно, я так понимаю, будет. Плюс 26 максимально, но 10 уже будет то ли облачно, то ли пасмурно, непонятно, по этим облакам нарисованных. Но это другая история. Слушайте, если вы любите солнышко, то смотрите на него сейчас, потому что обещают дальше с четверга дожди. И здесь опять в народных приметах. Дождь в первый день поста к хорошему урожаю. А три дня дождя за один день... три дождя за один день, год будет богат на всякие радостные события. Вот впереди будут радостные события с четверга, и дальше-то тут кончается, у меня даже прогноз кончается, а дожди не кончаются. Ну ладно, что ж поделать. Слушайте, вчера каким-то образом, я не знаю, вот эта тема с таргетированной рекламой, вы же все тоже замечаете, телефон нас подслушивает. Да не может быть, понимаете, когда вы рядом с ним разговариваете, слушайте, надо шиномонтаж, что-то колеса сменить, что-то там это надо сменить, кажешь. И тебе подкидываются адреса ближайшего шиномонтажа неожиданно каким-то образом, да, и все-таки и мы воспринимаем это как что-то хорошее, да, мы воспринимаем это, о нас заботятся. И тут же вот эти сомнения в том, что нас кто-то прослушивает, отпадают, да, но когда вам говорят, поставь мессенджер Макс, да нет, ты что, за мной следить будут, ФСБ, за мной будет следить, а вот шиномонтаж, да, это я заеду, это не надо. И вот эта таргетированная реклама каким-то непонятно ублюдским образом вчера настроилась. Я не знаю, что я такого подумал. Мне тут не с кем говорить-то, с котами только. Нет никого рядом со мной тут. И она каким-то образом начала мне подкидывать то, не знаю что, понимаете, внимание. Сразу мастер-классы и вебинары. Первый от какого-то мужика, здесь не написано, кто это, просто на картинке стоит самодовольный. Как перестать быть удобным мужчиной? Разберем стратегию восстановления иерархии и уважения в отношениях, без криков и дешевых манипуляций. Зазывает меня какой-то мужик на мастер-класс, но еще и зазывает меня, по сути, на то же самое женщина Инна Маттисон. Кандидат психологических наук, 16 лет, в мужской психологии вообще-то, не просто так, женщина. Как перестать быть удобным мужчиной? По сути, та же самая история, понимаете, вернуть влияние в отношениях. И тут она расписывает, какие признаки того, что надо к ней идти на мастер-класс. Вы стараетесь, идете навстречу, а в ответ получаете меньше уважения. Нет, это первое, если вы такое заметили, идите туда, куда-то там. Все решения проходят через нее, вы уже ничего не решаете. Это еще один признак. Она перестала считаться с вашим мнением, и вы не понимаете, когда и почему это началось. Пропала страсть в отношениях, близость редкая и натянутая. Любая попытка поговорить превращается в скандал и глухую стену. Дети считают, что главный в доме уже не вы. Что это за дети такие? Папа, ты тут уже не главный, не говори мне ничего. Такая история, и мне почему-то это подкидывают. Я не знаю, зачем мне такие мастер-классы нужны. Но она и вот этот самодовольный мужик зазывают меня на эти мастер-классы, чтобы я перестал быть удобным мужчиной. Короче, сегодня в эфире утреннего супер-мега-крутейшего самый неудобный мужчина из всех, которые есть.

0: Пятый трек.
1: Так, рубрика «Пятый трек» у нас на кону. И вчера я наткнулся на новую композицию группы «Руки вверх». Ну, как-то группы, там, один человек. И называется она «Львица». И, внимание, комментарии под премьерой этой песни. Очередной проходничок от «Руки вверх». Слабенько, как и первые две. То есть, я так понимаю, из новинок было еще две до этой композиции издано, но они такие же ни о чемные. Хитом не будет, пишут. Это вот люди пишут под... А там почти за одним комментарии идут вот так. Жуков, бросай это дело. На эти треки точно бы никто не пришел на твой концерт, как и на все остальные. Если честно, это ужасно. Зачем «Руки вверх» подстраиваются под модные сопливые тренды? А до этого «Руки вверх»-то мы помним, были не сопливые песни.
2: Потому что есть Алёшка у тебя.
1: Вот это не сопливая песня. Если их ценят и любят совершенно за другую музыку.

0: Да.
1: И пусть она...
0: Вот вы представляете, вы в 7.16 понедельника ожидали, что услышите вот это? Что ты спел там? Я что-то пропустил. Пока говорил, пропустил. А разве можно говорить сейчас, что-то упоминать? Слушайте, мне надо промаркировать. Видимо, Сергей Жуков живет в какой-то другой реальности, но мы будем жить в реалиях настоящих и упоминать-то Инстаграм. Зачем? Он принадлежит компании Мета. Это отстойная, признанная экстремистской в РФ компании. Вот зачем ты это в песню-то вставил? Как ты теперь ее петь будешь, я не понимаю. Мне кажется, на радио ее не возьмут. Вот мы первый и последний раз ее на радио, видимо, слушаем.
1: Просто влюбиться, пока подруги ищут вас.
0: А иначе ведущему придется каждый раз вот это говорить.

0: Буквально вчера с коллегами по радиостанции «Комета» мы обсуждали немного не ту тему, мы обсуждали радиоведущих и что утрачен профессионализм. Это вы слышите и сейчас из утреннего супермега-крутейшего, да, что радиоведущие стали какими-то отстойными, да, они сидят, что там бу-бу-бу, вам вообще это не интересно. Но если вы отмотаете радио куда-нибудь там в 90 какие-нибудь и лучшие иностранные радио, вы увидите и услышите совершенно других ведущих, совершенно другую манеру ведения. Вот, и мы пришли к выводу, что, ну, как пришли, еще идем, да, мы рассуждаем на эту тему, что, во-первых, школа потеряна, во-вторых, никому не надо, вот, а в-третьих, чем больше у людей возможностей, да, тем хуже они все делают. Вот сейчас миллиард возможностей делать хорошую музыку, но мы почему-то слушаем вот это. Надо ли для этого иметь хоть что-то, кроме синтезатора? Да нет, конечно. Но сейчас даже синтезатор, это я так по старинке говорю, да, синтезатор Casio вот это. Для этого нужен самый ублюдский старый ноутбук.
1: На часах уже 8.
0: И какой-нибудь дешманский микрофон. Можно тот, который встроен в этот ноутбук, и вот
1: так пишет. Только мысли вопрос, танцы в темноте, ритмы на бите, современная проза, ночь неоновым солнцем.
0: Что-то пишет, что-то НН такой серьезный сегодня, а я не выспался вообще.
1: Солнце, куклы, сердце.
0: Я не понимаю, что он поет. Говорит, а там вообще текст не важен, если честно. Давайте я не буду даже стопорить, я буду поверх него говорить, потому что че, время трачу, а иначе мы так никогда не дослушаем. Там еще полторы минуты это отстой этого. Нет. Ну, короче, с комментариями мы сошлись, конечно. Эта песня ни о чем.
1: Ты не знаешь, даже лучшие подруги.
0: Да.
1: И пусть она не инстадим.

0: знаете что, давайте хорошую музыку послушаем. Пока. Давайте, но сначала реклама.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

спрашиваешь, что он поет, и пусть она не Константин. Возможно, возможно и так. Я не понял там половину слов, поэтому... А переслушивать нет желания никакого.

0: Утреннее шоу. Утреннее шоу.
1: Так, давайте разбираться. 7:25 утра, понедельника. И у меня два сообщения. Попробуем их как-то совместить. Пишут: шокирующие выводы ученых. Геймеры и музыканты могут жить дольше. Дольше чего? Дольше кого? Тут непонятно. Но об этом мы тут не узнаем, потому что это нам рассказывает РЕН-ТВ. И в этой тут статьи, по сути, нет. Они просто вот этот заголовок вынесли и говорят: а вы остальное узнаете в программе. Вот, короче, если хотите узнать, дольше кого и дольше чего они могут жить, то смотрите вот это вот когда-нибудь. Так, но здесь у меня есть и другое сообщение. Оно аж из 2014 года, но петербургские ученые, оказывается, есть отдельная какая-то слой, прослойка петербургских ученых. Дирижеры и арфистки живут дольше музыкантов других специальностей. Вы когда-нибудь слышали эту новость? Я давно работаю на радио, но впервые читаю, что именно дирижеры и арфистки. А почему? У них менее опасно. Так дирижер может себе палку воткнуть в глаз, например. С арфистками не знаю, в струнах запутаться. Но ладно, давайте попробуем вчитаться. Понятно, что новости из древности, но за это время как раз можно было проверить. Если вы хоть каким-то боком к оркестру имеете отношение, то проверьте. Возможно, ваших коллег уже давно в живых нет, а вы еще на арфе фигачите. Или дирижер перед вами стоит живой еще. Так, петербургские ученые установили связь между специальностью музыкантов и долгожительством. Оказалось, что дольше всех живут дирижеры и арфистки, а меньше всего, внимание. Но это не странно, если честно. Это и так понятно, даже масса тому причин. Рок-музыканты живут меньше всего. Ну, кто бы сомневался. Жанр музыки влияет на продолжительность жизни. Исполнители классической музыки живут дольше бардов и рок. И барды еще туда же. Ну, конечно, летом в свитере ходить, им жарко. Они поэтому и быстро отлетают. Так, и рок-музыкантов, это ладно. Так, а кто же это рассказывает? Не и онкологии... здесь большая должность. В общем, Владимир Анисимов нам рассказывает об этом. По его словам, в исследовании участвовал его коллега Геннадий Жаринов, сделавший выборку из почти 42 тысяч музыкантов. Ничего себе! Пользуясь энциклопедиями, то есть он прошелся по тем, кто уже давно занесен в энциклопедии и всякие там справочники. Средняя продолжительность жизни дирижеров составила 71,2 года. Далее идут виолончелисты, скрипачи и органисты, 69 лет. Музыканты, играющие на духовых инструментах, пианисты и классические вокалисты, 67-68 лет. А самая низкая средняя продолжительность жизни, 45,2 года, выявлена у рок-музыкантов. Ну, 45 это еще круто для них. Среди женщин-музыкантов наибольшая продолжительность жизни у арфисток 80 лет. И у дирижеров 80 лет. Да что такое? При этом процент арфисток, проживших свыше 90 лет, оказался самым высоким. Почти 42%, кстати, от общего числа музыкантов данной специальности, вошедших в исследование. В общем, короче, если вы как раз вот сейчас думаете, куда же отдавать своего ребенка, то, пожалуйста, если вы хотите его долго-долго видеть в своей жизни, то может быть либо арфистом или арфисткой. А есть арфист вообще? Видели когда-нибудь мужика, играющего на арфе? Вроде всегда арфистки. Вот, либо дирижер, вот такие. Никогда не давайте ему гитару в руки, чтобы он не стал рок-музыкантом. Вот это вот вообще не надо.

пишут рокеры, 27 лет, да, клуб 27. Ну, я поэтому и говорю, 45 написано в статье, это очень как-то круто для рок-музыканта. Это он уже на пенсию вышел, получается. Успел. Значит, плохим был рок-музыкантом.

0: Так, у нас на очереди болгарское черти чё. Это тема такая. Заходит ко мне тут сосед Петр, он из Болгарии, сосед по даче, он дома у себя слушает всякое, зачастую русскоязычное, но не понимает, что происходит, приходит ко мне, говорит: о, песня-то хорошая, но я что-то это слова запомнил, но о чем, и как найти эту песню, не знаю. И в этот момент я обращаюсь к вам, потому что доносит он мне эти слова вот так.
1: Таксиметр Катопулс. Право в двора и налево. Звезды. Трассере от трассирщику шуми. С еще част от Селената.
0: Звезды! А что ж это за песня такая? Что ж он тут такой послушал? Где звезды? Пишите, комета, нижнее подчеркивание FM. Это, как говорят на модных радиостанциях, мессенджер с самолетиком. И 916-24-400-44. Это Макс. Что за песня такая? Как вы думаете? Звезды.

0: Бесконечно крутить, погнали.
1: Таксиметр Катопулс. Право в двора и налево. Звезды, трассери от трассирщика Шуми. Еще част от Селената.
0: По-моему, очень все просто в данном случае. Я, кстати, верил, что вы моментально угадаете.

Нет, это если вы не угадаете это будет позор, конечно. У нас, кстати, слушайте, у нас есть четверг, день бесполезный. Надо записать понедельники как дни позора. Потому что вы в понедельнике вообще все проигрываете. Потому как правильный ответ, вот он.

0: спрашивают, это хоть известная песня? Говорят, вот это? Ну так, проходничок какой-то. Первый раз на радио включаем. Слушайте, у нас рубрика «Цифры». Есть три композиции, спрятаны они за тремя цифрами. 1, 2, 3, ну, логично, да. И далее отдается плейлист в ваши руки, но, внимание, но, сегодня понедельник, и так тяжело. Подумайте, потому что там есть композиция, которую я не хочу запускать в эфир. Подумайте сначала. Не надо делать вот это. Да и ладно, вот тебе. Не надо запускать в эфир, что попало. Что попало, мы слушали в рубрике «Пятый трек». 916-244-0044. Макс. Так, написали два, но изначально пришло три. Это очень хорошо, что пришло три, потому что если бы пришло один, мы бы с вами слушали вот это.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю вам каду, тут весна, а я пуста, как и мой.
0: Я вообще не хочу слушать вот это, но если бы была цифра два, мы бы с вами слушали вот это.
1: Синий-синий-синий.
0: А так как цифра 3, мы слушаем вот это.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: У нас на кону рубрика «Да, нет». Очередная попытка запустить или не запустить в эфир какую-то композицию. Мы пока не знаем, какую, правда. Как вы думаете, как вы чувствуете, запускаем или нет? 916-244-0044. Как оно там? Макс. Пишите «да» или «нет». Если нет, то идем по плейлисту дальше. Если «да», то запускаем вот то, что... Вот что-то мы запускаем в эфир и слушаем. Прикол этой рубрики в том, что мы не можем выключить эту песню, какой бы там она ни была. Придется слушать до конца. Возможно, это второй раз будет «Руки вверх» композиция «Львица». Мы ее не дослушали. Возможно, дослушаем. А может быть и нет. Примите взвешенное, обдуманное решение. Наш любимый сайт, который играется погодой как хочет, уже говорит плюс 18 сейчас. Вроде было плюс 17, когда мы в эфир выходили. Магнитное поле спокойное. Наконец-то оно успокоилось. А что там, не знает никто, ничего не заретроградилось случаем, как обычно это происходит. Ага, слушайте, тут такая история у меня получилась. В одно и то же время, а именно в 7.45 пришло сообщение «да», и в 7.45 пришло сообщение «нет». Я, кстати, ни разу не задумывался, что же мы будем делать в такой ситуации, когда в одно и то же время приходит сообщение. Ситуация редкая. Надо было какие-то ходы для этого изобрести. Но я не изобрел. Давайте запустим. Там композиция не страшная. В данном случае я ее просто уже до этого момента слушал. Если бы там что-то, что я не слушал, пропустил бы. Вот, среагировал бы на «нет». Ну а в данном случае да.
5: Билли, взрывай! Взрывай!

0: Так, ну давайте, половина, это вот сейчас.
1: О, все.
0: Так честно будет, правда. Что, я не подумал-то. Все, запомнили эту фишку. Будем использовать.

0: Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк Энергомаш, улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Вот у нас лето, понимаете ли, и как обычно в этот сезон нам дают советы, со всех сторон дают советы, что да как делать. То, как мясо выбирать к шашлыку, и причем они, естественно, из года в год одни и те же, я надеюсь, я не очень-то слежу, будет интересно, если это не так. Будет интересно, если там каждый год советы разные. Вот. Как выбрать мясо к шашлыку, пишет. Следует обратить внимание на внешний вид. Да что ты. А до этого на что надо было обращать внимание? Не подскажешь. Так, свежее мясо имеет белый, кремовый или желтоватый жир. И плотную консистенцию. Запах без посторонних отдушек. Нет, покупать товар следует в проверенных магазинах. Ну, спасибо, что сказали. Без вас-то мы как? Мы бы просто брали, что еще мяукает. Так, но здесь и другая статья есть. Россиянам опять нам дали советы по приготовлению вкусной и безопасной, внимание, пищи на костре. Все мы идем на дачи, а утренние шоу «Дачные сезоны» проводят из Тульской области. Нет, и для безопасного перекуса на природе нужно использовать, внимание, экологические материалы. Ох уж эти экологические материалы! Что же такое-то эти экологические материалы? Лето, время для пикников и посиделок у костра. Однако, полезны ли блюда, приготовленные на открытом огне, и как сделать их действительно безопасными? Дошкольникам и младшим школьникам очень нравится участвовать в приготовлении пищи на природе. Собирать в лесу дрова для костра, грибы для супа или ягоды для компота. На них

Нанизывать, внимание, овощи или хлеб на палочки и жарить их над костром, говорит нам нутрициолог Елена Милаева. Ух, какая фамилия хорошая. Для безопасного перекуса на природе она рекомендовала использовать экологический материал. А палка, я извиняюсь, палка из леса, это не это самый экологически чистый материал, по-моему. Какие лежит палка из леса и лежит что-то из магазина. Вот какой материал будет более экологически чистый, чем палка из леса? По-моему, палка из леса. Да, готовить на угле, говорит она, а не на огне. Использовать фольгу, которая защищает продукты от дыма, грязи и снижает риск образования канцерогенов, убирает подгоревшие части. Подождите, Елена Милаева, а в чем тогда прикол готовить на костре? Ведь прикол готовки на костре — это когда ты картошку да, бросаешь, ну там в угли, да, и достаешь оттуда такие же угли и ешь эти угли, понимаешь? Вот в этом-то прикол, понимаешь? Лук вот этот здесь пережаренный, и ты так, лучок, и ты его не можешь отличить, то ли это из костра палки, то ли это лук, то ли это картошка, ты не можешь, в этом прикол приготовления на костре. Все должно быть в дыму, все должно быть грязное, все должно быть пережаренное, переваренное, вообще все должно быть черное, понимаешь? Вот это прикол готовки на костре. Если ты не хочешь такие продукты получать, дома готовь.

0: Утреннее шоу.
1: Что ж, сейчас второй супермег крутейшего утреннего, 8.04 времечко. Здравствуйте всем, утро доброе. Николай Николаевич здесь с вами, это Комета. И давайте на погоду посмотрим, вдруг вы не можете сами это сделать. Плюс 18 градусов сейчас, ну и в принципе плюс 26 будет максимально. Но с четверга, говорят, будут дожди сначала небольшие, в субботу большие, потом опять небольшие, потом когда-то там большие. Вот такая вот история. И нам в ближайшее время позвонит Наташа с какими-то вопросами, но здесь мне в секретный чат радиостанции «Комета» скидывают вчерашний выход на природу, где, ну, все выглядит вполне себе экологично, действительно. Немножко подгорело. Вот. Если бы это увидела нутрициолог Елена Милаева, она наказала бы вас там прямо на месте вот этими шампурами, которые изображены на третьем фото. Нам Наташа, вот она, звонит.
2: Здравствуйте, слушатели.

0: Привет.
1: Меня зовут Наташа.
0: Ага.
1: 8 июня 1869 года американец Айвы МакГаффни запатентовал первый в мире пылесос с незамысловатым названием Хойерлуинт Вих. И вот мой вопрос на сегодня.
0: Как она сказала?
1: Британец Джеймс Браун умеет распознавать модели пылесосов. На слух. По скорости уборки. По запаху.
0: Ого, вот это вопросики вам на сегодня в понедельник. Как вам такое? Давайте выяснять, но как минимум мы понимаем, откуда и у наших пылесосов такие странные названия. Вот, пожалуйста, вам первый пылесос «Вихрь» назывался. Вообще неподходящее для пылесоса название, нет? А есть еще ураганы всякие там, вот, цунами... Что там еще и бывает? Цунами — это когда влажная уборка у вас есть еще. Но это, кажется, немножко не для пылесосов название. Так вот, британец Джеймс Браун умеет распознавать модели пылесосов. Внимание, первое — на слух, на... по скорости уборки, и третье — по запаху. Не знаю, как это, но вот так. Занесен он даже в книгу бесполезных рекордов Гиннесса. Британец Джеймс Браун. Распознает, говорят нам, модели телефонов, говорят, пылесосов на слух, это первое, по скорости уборки, жи-жи, готово, и он такой, ага, знаю, что это такое, это ураган, или третье, по запаху, ходит, а вот кто-то пропылесосил, он, вихрь, да, знаю. И 916-24-00-44, вряд ли вы это когда-либо знали, поэтому тут только наугад. Это Макс, я сказал номер, и... Говорит, умеет распознавать модели пылесосов на слух, по скорости уборки, по запаху. Я вчера видел, как, знаете, всякую лабуду, вот когда ты делаешь полную откровенную чушь, ты называешь это перформанс. Когда ты снимаешь какой-то отстой в виде кино, ты говоришь, это артхаус. Вы ничего не понимаете. Вот. И тогда вся молодежь, все эти львицы светские говорят, о, да, это артхаус, я все поняла. Вот, а ты смотришь этот артхаус и думаешь, это что вообще? А все, а, да, это я понимаю. Хотя они ничего не понимают в том, что происходит. Я был на фестивале каких-то короткометражек вот этого артхаусного кино и шел фильм за фильмом. Благо, единственный плюс этих фильмов, то, что они длились очень малое время, там, 3 минуты, минута, вот такие. Вообще ничего не понятно, но более того, вам показывают это артхаусное кино в оригинале. Там были фильмы японские. Ты сидишь, смотришь, чего вообще происходит? Ты и так не понимаешь по картинке, что происходит. Так еще и он там... И ты такой, что? Что я сейчас могу? И это фестиваль, эти фильмы еще кто-то сидел и оценивал. А там сидят такие же, что происходит-то? Василий, ты что-нибудь понял? Нет. Давай пять ставить. Вот такие вот там оценки расставляют. Вообще ничего не понятно, зачем это снимали. Вот я говорю, вот перформанс. Да, и видел перформанс. Там мужик, у него много пылесосов. И рядом стояла девушка, я не знаю, с какой-то дудочкой. Дайте так, я не знаю, что там был за инструмент. И вот она там наигрывала мелодию, а он на пылесосах делал фон ей. Но вот на дудочке там игралось, типа, это я так дудочку показал, а на пылесосах было в

Это, понимаете, круто. Это считается круто. Перформанс. Ну так, и что там с этим, как его звать-то, с Джеймсом Брауном? Умеет он распознавать модели пылесосов на слух, по скорости уборки, по запаху. Так, пишут на слух. Ага. Ну, они же вот так звучат. Как это можно вообще понять, что это за пылесос такой пылесосит? Ракета был, тайфун был, да, тайфун, да. Но тоже тайфун, да, тоже вообще не то. Это не про пылесос. По запаху. Ну, давайте, напишите еще по скорости уборки, и мы закроемся этой рубрикой. Ну, по скорости непонятно.

0: Да, как? Ну, по запаху, ладно. Можем как-то предположить, но по скорости... Ты же можешь любым пылесосом убираться медленно, правильно? Ладно, Наташ, давай сама.
1: Британец Джеймс Браун умеет распознавать модели пылесосов на слух.

Я все жду, когда нам напишет слушательница, которая общается с радиостанцией «Комета» исключительно гифками да картинками. Пока этого не происходит почему-то.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело.

0: на радио «Комета».
1: Что ж, продолжим. У нас на разборе рубрика «Без названия», где мы берем композицию, убираем оттуда слово «слава» или «слава» или чуть «слава». Вот, или что-то там убираем, в общем. И в итоге получаем вот это.

Так, давайте выяснять, что ж там было в оригинале. По такому случаю с ночи до зари плачут невезучие люди-дикари и рыдают бедные и клянут беду. Варианты. И ведь никогда не делали пробы манту. Первый. Еду, среду, слюду, какаду переведу. Второй. В день какой неведомо в никаком году. Третий. Какой вариант правильный? Вы точно это знаете, поэтому давайте быстренько правильный ответ и идем дальше. Третий, правильно, да, третий, все. Да тут смысла не было даже начинать эту рубрику, поэтому давайте просто... И это все ради того, чтобы песню послушать, на самом деле.

Невезение в океане есть, остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасно.

в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: the correct thing.
1: Есть сообщение. Полное прочтение может занять несколько часов. Лингвист Маккинзи сказала, что в английском языке существует слово из более 189 тысяч букв. Лингвист Нью-Йоркского университета Лорел Маккинзи сообщила, что самое длинное слово английского языка состоит из 189 819 букв. Это химическое название крупнейшей известной молекулы белка. На его полное прочтение может уйти до 3.5 часов. Вы же никуда не торопитесь, да? Я начну тогда. Погнали. Мифионилаланилфриониисериаларгинилр... Сбился заново.

На самом деле, если бы они там не повторяли вот это ла-ри-ла-ла, что у вас по химии в школе было? В школе 3. А самое интересное, что потом я пошел в техникум, и там 5 у меня было. Я стал понимать химию идеально.

Самое длинное слово, обозначающее химический элемент из русского. Тетрагидропиронитилциклопентилтетрагидропиридопиридиновое. О!

0: тут в комментариях написали на мое прочтение самого длинного английского слова «кровь из ушей». Нет, кровь из ушей у нас пойдет сейчас, потому что впереди рубрика «У кого длиннее?». Хрон, естественно.
1: У кого длиннее?
2: У кого длиннее?
1: Хрон.
0: Так, и сегодня вам будет сложно, потому что здесь есть композиции, которые разделяют секунды просто по длительности. Но сегодня нам будет очень больно. Нам и так в этой рубрике больно, потому что три трека играют одновременно. Но сегодня все еще хуже, потому что на разборе у нас группа «Вирус», «Ранетки» и Стас Костюшкин. Соберитесь, понедельник, тяжело, понимаю, но мы должны выяснить, напомню, сегодня выясняем, у кого длиннее хрон, поэтому подготовимся, чтобы запустить все одновременно. Раз, два, три, погнали! Пошли три композиции сразу. Давайте попробуем понять, какая из них первая. Первая будет группа «Вирус». «Ты меня не ищи». Дискотека. Вторая — это «Ранетки». Я так понимаю, это гимн «Ранеток». «Мы ранетки» называется композиция. Ой. И, конечно же, Стас Костюшкин. А он, я так понимаю, не один здесь. «Чай вдвоем», я так понимаю. Ну ладно, вот и давайте выяснять, какая композиция закончится позже. Как вы думаете, пишите 916-244-00-44, это Макс, либо «Вирус» один. Чем там по губам? Ну или «Ранетки» два. Ага, или вот, это «Чай вдвоем», вроде они вместе поют, да? Ой. Да, вроде это «Чай вдвоем». Так, но... Или Костюшкин один. Не знаю, короче. И какая композиция закончится позже? Это...
3: Плакать не буду.
0: Это... Это... Пишите. Тут надо, да, тут надо немножко... Ой, как звучит классно. Слушайте, играют вполне вместе себе. Сейчас миксуем.

с вирусом вполне себе миксуется, слушайте. Если б не ранетки вот эти. Так, пишут первое. Первый вот у нас вирус. Вторая ранетки. Ранетки самая короткая, пишет.

самая длинная вирус, наверное. Да, к вам. А, третье, почему вы не берете в расчет вот эту? Это же Медляк. Он провел с тобой. Я бы ставил на Медляк, но это ваше право. Давайте. Жалел. И да, я жалел, что эту рубрику придумал, но придумал я ее благодаря слушателю, который назвал меня идиотом. Чай вдвоем. Да, я и говорю, что я почему-то подумал, что он один там, но нет. В этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер

0: осуществилось желание.
1: Тут еще дискотека, но, внимание, это ранетки. Они закончились. Остается у нас...
2: День рождения твой.
1: Чай вдвоем. И вот это вот еще дискотечное. И здесь давайте слушать внимательно. Закончилось, но... Кто там ставил на вирус победа?

0: Короткие видео стали одним из самых популярных типов сетевого контента, пользующихся популярностью у людей всех возрастов во всем мире. Популярных популярностью, написано в статье, писал какой-то дегенерат. К такому формату относят видео продолжительностью от нескольких секунд до 5 минут, обладающие интересным, концентрированным содержанием и ярким визуальным сопровождением. Интересным здесь слово есть, я не верю, что есть там что-то интересное. Короткий контент соответствует темпу жизни и траля-ля, тру-лю-лю. Исследователи из Юньнаньского педагогического университета и Центрального китайского педагогического университета выяснили, насколько это способствует обучению, как студенты усваивают информацию, полученную из этих самых коротких видео. Ученые провели 3 отдельных эксперимента с участием более 150 студентов колледжа. Каждому из них показывали туристические видеоролики о местах, куда можно отправиться в путешествие. И, в общем, эти студенты, а именно 150 штук, сидели, смотрели фрагменты от 30 секунд до 2,5 минут. Одну группу студентов просили запомнить содержание видео, а других не просили этого делать. Для оценки эффекта обучения студентам предложили пройти тестирование. Результаты как в первой, так и во второй группе показали, что студенты смотрели материалы невнимательно и быстро забыли полученную информацию. Даже тех, кого просили запомнить, что там происходит. Значит, при просмотре коротких роликов области мозга, отвечающие за внимание, эпизодическую память и осознанное восприятие менее синхронизированы, а зоны, отвечающие за концентрацию внимания на внешние раздражители, наоборот, активны. Вот это наблюдение позволяет предположить, что прерывистость и быстрота смены кадров в коротких видео мешает глубокой обработке информации, из-за чего зрителям сложнее запоминать увиденное и получать всяческие новые знания.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: И домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Воскресенье.
2: Так, у меня есть еще 55 секунд, получается. Продолжим читать самое длинное английское слово. Нилалинла серифериония ласпартила глицила глутаминила лутамила спатрила спартила лгулу аспаригилу лосулу лулу ла ла ла ла ла ла тру лулу ля-ля-ля, лю-лю-лю.

Достаточно. Радио Комета. Что ж, на сегодня все сказал. Слово почти прочитал, остальное оставляю вам. У вас будет времечко. Напомню, по вторникам утреннего супер-мега-крутейшего не бывает. Это может быть даже и хорошо. Все, на сегодня все, расходимся, удачи всем.

0: новости на радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данон», а ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Max. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
4: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
5: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
4: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, Заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета 92.6 FM.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радио Комета 92.6 FM. Here's about it. Stand up and dance.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данон», а ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Макс. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Карета».
4: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
4: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
4: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки шоу». Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
4: На радио «Комета».
6: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: нашем городе полдень.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Сегодня у нас понедельник. 8 июня, вот так неделя, лето уже пролетело, но тем не менее, лето, прям видно, что лето летом. Начинаем мы с музыки, группа, точнее, сначала у нас будет Юлия Савичева с композицией «Самолеты», потом «Дорожные новости», потом группа «Ума Турман». Если у кого-то есть пожелание, приветы, изменить наш трек-лист и прислать заявку на свою любимую песню, пожалуйста, присылайте. СМС «Макс» доступен сегодня. Можно позвонить в прямой эфир, это вообще лучший, идеальный вообще вариант, и заявка даже будет быстрее выполнена, чем обычная по СМС. Все, начинаем наш концерт по заявке. С вами Игорь до 14.00, Юлия Савичева, Ума Турман и далее Адриана Челентана. И жду ваших приветов, пожеланий и заявок по телефону 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на камень.

Новости. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшить количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: проделайте водную процедуру.
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем, мне рекламная служба подкинула здесь небольшую работку. Вот пока это объявление не поступило в официальный наш, так сказать, рекламный блок, я озвучу его, так сказать, вживую. Что хочу сказать, что если кто-то сейчас ищет работу, я имею в виду медиков, да, то стоматологическая клиника МДМ Dental ищет медсестру, полная занятость, график 2-2 с 9 до 6. И, естественно, официальная зарплата 55 тысяч. Нужно требование: среднее медицинское образование, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Также, что входит в обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначения врача, поддержание чистоты, в общем, порядка в кабинете. Обращаться нужно будет на улицу Заречную, дом 73, это в Винникове, поэтому телефон 8-903-626-46-84. Еще раз, кто не успел, 8-903-626-46-84, Заречная улица, дом 73, Винникова. Итак, мы продолжаем наш концерт по заявкам. Группа «Кассета», композиция «Здравствуй, лето» и много разных различных песен. Впереди еще Кэлвин Харрис со знаменитым его гимном «Лету» «Summer». И если у кого-то есть желание прислать свою заявку, привет, пожелания сюда в прямой эфир, присылайте 8-916-244-00-44. Звоните в прямой эфир, а заявка будет выполнена еще быстрее. Всем, естественно, будьте аккуратны на жаре, не переутомляйтесь на солнце. Побудьте немножко в тени, побольше пейте. Ну, может быть, мороженое сегодня неплохо. Вот, поэтому хорошего всем лета.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка. Добрый день, пишет Зуля. У меня заявка, которая заставит улыбнуться все, кто застал «Фабрику звезд». Пожалуйста, включите песню «Зажигай небо, зажигай звезды» в исполнении Кристиана Лениха. Это мелодия «Моя личная машина времени». В счастливые моменты сделайте мне и всем слушателям приятно. Спасибо. Ну, что, сделаем. Композиция «Зажигай» будет сейчас в исполнении Кристиана Лениха. Я думаю, что я нашел именно то, что просили, да? Вот, поэтому «Фабрику звезд» застали. Там интересные коллективы были, да? Ну, мне вот, например, «Иньян» нравится. Я вот с ними встречался, с ребятами. Вообще классные. И хочется как-то попасть к ним на концерт и встретиться с ними еще разочек. Дальше будет «Smiley My Love», реклама. И если у кого-то есть пожелание прислать свои любимые, так сказать, пожелания на свои любимые фаворитные треки, 8-916-244-00-44, присылайте, мы с удовольствием все это сейчас сыграем. Зульфия, ваша заявка в действии.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Первый час рабочего полдня пробежал незаметно. Мы переходим во второй. 12:56 практически на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания, как это сделала Зульфия. И также, я думаю, что люди еще позвонят, я уверен в этом, и пришлют свои заявки, поздравления, пожелания по смс-очкам. Вот, поэтому Макс смс доступен, звонки тоже доступны, поэтому звоните, пишите нам прямой эфир 8-916-244-00-44. В радиокалендарь я сейчас посмотрю, что интересного есть. Я уже одно, так сказать, сообщение уже нашел. Вот, поэтому Нюша заканчивает этот эфир и переносит нас во второй. После выпуска новостей минуточек, так, через 10 мы встретимся вновь.

0: радио «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данона», ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Макс. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Радио Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня только что прозвучала композиция «Пришла любовь» в исполнении группы «Гравитация». Это новая композиция. Мы периодически, так сказать, освещаем новинки российской эстрады в нашей программе «Рабочий полдень». На ваш суд какие-то треки мы, конечно же, предлагаем. Надеюсь, группа «Гравитация» вам понравилась. Дальше, естественно, мы продолжаем наш «Рабочий полдень». Лето, в общем, что могу сказать, жара, все сейчас либо на дачах, либо пошли на пуд загорать, купаться, кто-то на работе, но что хочу сказать, конечно же, всегда летом хочется каких-нибудь, не знаю, охладиться водных процедур, да, у кого-то, может быть, на дачах стоят свои личные бассейны, которые они делают для себя любимых, а также для того, чтобы проводить отпуск на даче, никуда не ездить, и, естественно, покупаться есть бассейн, да. Ну, вот, например, в Англии в 1829 году в Ливерпуле был установлен, точнее, в Лондоне, был установлен первый муниципальный бассейн, правда, он был крытый, да, люди приходили туда купаться, но, тем не менее, покупаться было езде, вот, не надо было ехать на море куда-то, если захотел окунуться, можно просто прийти в бассейн и покупаться, вот, поэтому, что может быть лучше, так сказать, водных процедур в жаркий летний день, либо душ, либо бассейн, либо речка, либо море, либо океан. Что касается моря и океанов, то у меня есть тоже сообщение, которое сегодня приурочено к Дню океана. Я об этом скажу в следующем блоке. Поэтому Клифф Ричард сейчас с летними каникулами прямо сейчас. А далее немного рекламы, после чего мы к нашему радиокалендарю еще вернемся.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что сегодня Всемирный день океанов. Но океаны вообще на самом деле, да, состоят из морей. Моря состоят, наверное, из заливов. Заливы состоят из рек. Реки, наверное, состоят из каких-нибудь маленьких рек. Ну, в общем, все потихонечку стекается в мировой океан. Ну, в общем, 70% суши покрыто водой, и поэтому воды много. Поэтому могу сказать, что в океане много чего. В океане много чего. И, в общем, самое глубокое, как мы знаем, уже открыли, да, Марианскую впадину превышает Эверест. Там 11 тысяч километров. Вот, поэтому туда Эверест весь влезет. Тихий океан, вот пишут, шире Луны. Диаметр Луны 3474 километра. Да, а вот расстояние между Индонезией и Колумбией составляет 19 800 километров. Это, понимаете, да, 6 лун можно было туда поместить. В общем, 80% вулканической активности происходит в океане. Все подводные вулканы там, соответственно, гремят, да. Золото. Золото, говорят, очень много. Если бы вытащить золото, говорят, по 4 килограмма можно было каждому раздать, да? И что еще? Величайший водопад находится в мире под водой. Между Гренландией и Исландией расположен водопад, высота которого 3500 метров. Ну, прям интересно, на самом деле. Поэтому самое крупное животное в мире обитает в океане. Синий кит. Вот. 150 тонн, длина 33 метра. В общем... И много-много всякой жидкости там живет. Вот, композиция «Два океана» сейчас прозвучит. Дальше «Шер», посвященная гимн лету, композиция «Сани». И если у вас есть пожелание прислать свою заявку, присылайте 8-916-244-2044. Я с удовольствием вашу заявку сыграю.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Я не был на море. Ладно, не заливай.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг,

0: просто так. Что ж ты?
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к заявкам. Мне написала Ангелина: пожалуйста, поставьте композиции в стиле рок, одну зарубежную, одну российскую. Зарубежная Лиаран, российская Ольга Кормухина. Люблю женский вокал рока и хотела бы послушать этих двух исполнительниц. Хорошо, послушаем. Я вот тоже люблю, на самом деле, рок, когда девушки поют. Он становится каким-то более мягким, что ли, танцевальным, веселым. Ну, в общем, музыка какое-то приобретает дополнительное такое оживление и такое красивое звучание. Плюс еще танцы красивые на сцене. Поэтому слушаем Лиаран и Ольга Кормухина. Love Crimes и «Я падаю в небо» прямо сейчас для Ангелины. С удовольствием послушаем ваши композиции. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Меж тем, лето, не будьте, так сказать, долго находить, не находитесь долго на жаре, побудьте в тени, побольше пейте воды, мороженое можно, да, неплохо. Ну и бассейн, я сегодня рассказывал, да, что первый английский муниципальный бассейн в окрестностях Лондона и Ливерпуля был открыт в 1829 году. Вот так вот. Так что сегодня жаркий день и прекрасный день. Вот посмотрел буквально по событиям. Хорошие события были. Видно, пожалуй, наверное, в большинстве, наверное, годов и столетий 8 июня был все-таки солнечным днем. Итак, Лиаран и Ольга Кормухина прямо сейчас. 8-916-244-2044. Телефон прямого эфира.
1: Рабочий полдень

0: 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
1: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
1: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Где-то песня сочинилась,

0: 92.6 FM.
1: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. 13.55 на часах. Между тем, я хотел бы сказать, что 8 июня в этот день много хороших событий произошло. Вот так в Квебеке Ноа Кашинг запатентовал стиральную машину. В 1912 году в Лос-Анджелесе учреждена компания Universal, которая снимает классные фильмы. Очень много фантастики, естественно, они сняли. 8 июня 1928 года был первый перелет из США в Австралию. В 1946 году в этот день была организована Международная организация журналистов. И в 1962 году лондонский журнал New Musical Express опубликовал первый хит-парад альбомов, по которому, естественно, очень долго ориентировались. Я, кстати, говорил о том, что журнал этот хотели вроде как заново воскресить. Вот, чем эта история закончилась, я еще пока не знаю. Точнее, я говорил, что вроде хотели, соответственно, какие-то подарки туда вкладывать. Ну, в общем, вернуть эту печатную продукцию. Но это было бы классно, на самом деле. Журнальчик, а там внутри какой-нибудь источник либо компакт-диска, либо вообще пластинка. Вообще классно. На сегодня все. Я оставляю вас с композицией в исполнении ирландской исполнительницы Эни. Композиция называется «Книга дней» из фильма «Далекая страна» компании Universal с участием Тома Круза и Николь Кидман. Посмотрите, фильм отличный. Его можно смотреть множество раз. Великолепный фильм. Великолепный. Вот. И на сегодня, пожалуй, у меня все. До встречи в среду. Я с вами буду полный день. Будет программа «Романтика», поэтому 8-916-244-00-44. До встречи с вами в среду. С вами был Игорь. Хорошего вам всем настроения.
0: Рабочий полдень на комете.
4: I love the movies.
5: Welcome to the biggest movie event of the year.
6: We're going to have a great night, ladies and gentlemen.
7: And the Oscar goes to...
8: Nicholson.
9: Heath Ledger.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: it hits me when the lights go on. Shit.
1: Radio Καημία τα.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: отвечаю за слова.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: У меня зуб болит, так что нож не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: новости на радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данона», ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Макс. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность без осадков и 24-26 тепла. Ветер южный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
1: opt-akv.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Друзья, лето продолжается, а значит, надо чаще бывать на свежем воздухе. Пляж, парк, дача, город, активный отдых или ленивое валяние с книжкой. Ловите идею. Соберите компанию, возьмите плед, фрукты и музыку и вперед в ближайший парк. Главное, чтобы погода не подводила.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Движение – это жизнь, поэтому лежа на диване слегка подергивайте ногой. 100 раз упал и 101 раз поднялся. Стал успешным, но несчастливым, поскольку счастье – это состояние души, а не то, чего нужно достигать, взяв ипотеку и купив автомобиль.

0: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Встречай новый день без меня. Без меня.

0: 92.6 FM.
1: Лето шагает по стране. Это лучшее время, чтобы попробовать что-нибудь новое. Ролики, сабборд, утренние пробежки или йога в парке. Даже 20 минут активности утром заряжают нас энергией на весь день. Проверено. А что вы выбрали сегодня утром? Физкультуру или релакс? Не забывайте уделять время себе. Под музыку на любимой волне.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Дорожные новости.
2: Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшит количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета». Реклама.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
5: Музыка улетела, но обещала вернуться. Каждый попадает в неловкие ситуации. Они часть нашей жизни. Без них было бы скучно. Нам еще не раз предстоит сесть в калошу. Сделаем это с улыбкой. Хотя бы настроение не будет портиться.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Дорогие слушатели, бег снова врывается в тренды. Более трети россиян уже на старте. Бегают ради красивой формы и легкости. Газета.ру сообщает, Киров, Волгоград и Ярославль лидируют по количеству людей, которые выбирают здоровый образ жизни. Воронеж, Тюмень и Ульяновск тоже знают в этом толк. 20% выбирают бег, потому что это просто. Кроссовки и вперед. Махачкала, Владивосток и Петербург. Респект. Почти 17% бегут не только за здоровьем, но и за новыми знакомствами. Спорт объединяет. Не ждем понедельника или какого-нибудь другого подходящего дня. Включаем плейлист, надеваем кроссовки и погнали. Организм скажет спасибо.
1: Радио Комета 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тут мотивация из социальных сетей подоспела. Побеждает в этой жизни только тот, кто победил свой страх, лень и неуверенность. А душевные шрамы и вероятные грабли – это, наверное, издержки, без которых не обходится жизнь. Stand by
1: all systems. Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Музыка на паузе. Новости на плей. Оказывается, более половины граждан сталкиваются со сверхурочной работой. Об этом сообщает российская газета. По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе переработки приводят к профессиональному выгоранию из-за того, что люди не планируют свое время. Гибкий график удаленной работы приводит к тому, что рабочий день растягивается. Это тоже сказывается на нашем здоровье. Берегите себя.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона. Журналисты одного известного иностранного издания перечислили ошибки при хранении смартфона. Немного детальнее. Авторы рассказали, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением. Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев, рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше. В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100% заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20%. А ранее специалисты рассказали, что в Android есть встроенные инструменты, которые анализируют, как приложения обращаются к данным пользователей. С помощью них можно в том числе выявить следящие за владельцем телефона программы. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
6: Друзья, лето стартовало, а значит, появилось много поводов для того, чтобы выбраться на пикник, водоему или просто погулять по городу. Оставайтесь с нами, чтобы летнее настроение вас никогда не покидало.

0: на радио «Комета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данона», ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Max. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится, будет преимущественно солнечно. Воздух днем прогреется до 26 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Комета».
4: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
5: И мы продолжаем вечер романтики на 92,6 FM, а все это радиостанция «Комета».
4: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов.

0: от знакомых мелодий к психологии. Говорят, ничего не надо держать. Ни людей, ни мыслей, ни ситуации. Считается, что твое от тебя не уйдет. Уйдет! И свое, и чужое. Благо, придет что-нибудь новое.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио Комета. Реклама.
1: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным коляскам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. Обращаете ли вы внимание на рукопожатие? Оно всегда разное. Горячее, холодное или не очень приятное. Влажное. Встречается и такое, что у человека по природе всегда мокрые руки. Но не суть. После пандемии некоторые люди по-прежнему здороваются кулаками. А вот женщины часто ломают стереотипы, когда протягивают руку мужчине.
1: Комета. 92,6.

Уважаемые дамы и господа, устраиваем мозгу прокачку. Тут ученые из США и Британии предупреждают. Всего 15 минут работы с искусственным интеллектом, и наши когнитивные способности летят вниз. Об этом пишет «Комсомольская правда». В эксперименте участвовали студенты, которые общались с чат-ботами. Но как только нейросети отключили, человеческая продуктивность падала, а ошибки учащались в два раза. Вывод такой. ИИ может подсадить на легкий режим и уничтожить мотивацию думать самому. Так что используем технологии с умом. ИИ помощник, а не замена нашему мозгу. Включаем критическое мышление, тренируем интеллект и остаемся востребованными.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Стремительный ход времени не остановить. Делаю так, чтобы широта жизни была равна ее долготе. Чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась. Под хиты на любимой волне.

Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». 92,6 FM.

0: лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Радио Комета. 92.6 FM. Комета.
4: Очередная смена позади. В студии с вами был Дима Казанцев. Спасибо за внимание. Далее в эфире мои коллеги. Счастливо и до скорого.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать Комета Чехов 92.6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио Комета».
3: Включаю.
2: Комета. И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Вот так вот бодро шагаем в вечер понедельника. 8 июня на календаре. Вроде понедельник сегодня, сейчас даже проверю. Да, понедельник. Но в студии без изменений пока что. Зовут меня Ольга Ольхова. Ожидаем мы Анну Данрой к нам присоединиться, чтобы нам было веселее. И, в общем-то, тему вам сегодня, естественно, придумаем. Я пока еще сама вот не справилась, поэтому я думаю, что на две головы мы это быстрее сообразим. Поэтому ожидайте. Тем в ближайшее время появится у нас в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. А пока есть время зайти и подписаться, поставить звоночек, уведомления, чтобы быть в курсе о всех новых постах у нас в сообществе и новых событий музыкальных. Вот сегодня, допустим, у нас обсуждали три композиции, которые мы не сможем поставить. Рубрика «Запретный плод» у нас сегодня была в нашей группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. Можете зайти поинтересоваться, что там. Там, кстати, можно еще получить крутой стикер-пак «Комета Чехов» за лучший комментарий, поэтому присоединяйтесь побыстрее. Ну, а я, как всегда, да, по традиции скажу пару слов еще. И чтобы быть в курсе событий городских, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasny.ru. Ну и по традиции начнем мы с погоды. Вдруг кто-то проспал весь день и не в курсе, что происходит на улице. А на улице у нас плюс 26, ощущается как плюс 25. Хотя по моим внутренним ощущениям там, наверное, все 38. Потому что, честно говоря, хочется уже как на континенте, на каком-нибудь африканском, жить в бусике, трусики, и все хорошо. Хорошо, все отлично, как бы, ну, жарко там, реально, ребят, очень жарко. Солнце там палит, и дождей сегодня не обещается. Хотя обещают нам облачность сегодня с прояснениями, но без осадков, хотя бы это радует. Ветер слабый, 1 метр в секунду, северный, порывами до 3 метров в секунду. Высокая активность пыльцы, влажность у нас низкая сегодня, давление атмосферное в норме, но сильная магнитная буря, которая обещает нам, что успокоится к 21 часу. Ну что ж, верить будем, пока что показывает 7 баллов, красный уровень, поэтому берегите себя, пейте больше воды, не нервничайте по пустякам, включайте хорошую музыку. Ну а чтобы вечер стал еще добрее, бодрее и веселее, у нас есть наш студийный телефон 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс открыт для вас. Жду ваш привет, музыкальные заявки и поздравления. Ну и сегодня еще парочку именинников поздравим. Одного с прошедшим, а второго с наступившим. Что ж, все вы их, надеюсь, знаете. Но кто не знает, приобщайтесь. Пока что мы послушаем Элис Купер прямо сейчас на волнах радио Комет 92.6 FM. Feed My Frankenstein. Слушаем и заряжаемся классным настроением прямо сейчас.
4: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
6: Yes, I know you're hungry.

0: Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: полном составе здесь, как всегда, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой. Всем добрый вечер.
2: Добрейшего, всем добрейшего. Наконец-то мы...
1: Оля
2: тут...
1: расплавилась жара, судя
2: да,
1: по голосу.
2: Все, меня снесло. У меня по моему барометру давление там, я не знаю, какое, безумно низкое. По термометру у меня там практически печка уже разогревается, чтобы пережарить всех моих этих самых, которые в голове у меня там бесят. Вот. И, собственно говоря, что тему-то я придумала тоже подстать сегодняшнему дню. Ну, давайте выяснять, у кого чего болит и без чего вы день не можете прожить, да? Тема у нас сегодня социальные аддикции. Вещь, привычки, ритуалы, без которых ваш день не состоится. Давайте лопатить все.
1: Я это называю социальной зависимостью.
2: Да, ну, по-разному можно назвать, на самом деле. Я вот, да? знаешь, вот ищу все вот этого замечательного стоматолога Абдусамата, который был только что в рекламе. Да,
1: которого никто не боится.
2: Так вот, в стоматологическую клинику МДМ Dental требуется медсестра. Занятость полная, стажировка предусматривает. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов ежедневно. Ну, 2 через 2. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство и зарплату обещают от 55 тысяч рублей. Требования: среднее медицинское образование, медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты, порядка в кабинете. Работа по адресу Винникова, улица Заречная, дом 73. Сейчас я вам скажу телефон 8-903-626-46-84. Повторяю. 8-903-626-46-84. Обращайтесь и будете в этой клинике прекрасного стоматолога, которого никто не боится.
1: И причем я сейчас хочу сказать, мне только сейчас дошло, что это стоматологическая клиника, когда я собирала там отзывы, меня ее посоветовали несколько раз мои друзья и знакомые. Это сейчас не реклама. Это, ну, я туда даже звонила, хотела на консультацию
2: пойти.
1: Серьезная
2: рекомендация, между прочим.
1: Это рекомендации от друзей и знакомых, которые очень довольны. Так что, ребят, честно вам скажу, я советую, потому что посоветовали
2: мне. Я вообще, как человек, который панически боится зубных врачей, мягко говоря, с детства, просто такая назойливая муха летает, а я детство болезнь, потому что она около тебя поселилась.
1: Она в глаз мне сейчас влетела.
2: Ужас какой. Так вот, давайте все-таки переходить потихонечку на обсуждение все-таки социальных наших зависимостей, таких как кофейные культы, цифровые обходы на удачу, ритуалы продуктивности. Обо всех о них сейчас будем говорить, но и в том числе о том...
1: Есть вообще о чем сказать.
2: Да, вот это кофе по утрам, которое якобы запускает пищеварение и мыслительный процесс. На самом деле, там вреда от этого кофе по утрам еще больше, чем если вы съедите бургер прямо вот утром, прямо встали в 6 утра, съели бургер, это будет полезнее, чем чашка кофе натощак, на самом деле.
1: Ну, ты знаешь, производители кофе очень жестко оспаривают

0: что он запускает процесс на время, и потом опять человек начинает засыпать. То есть это такой, как наркотический момент. Если им не подпитаться, то дальше будет хуже. И когда люди избавляются от кофе, это первый шаг вообще в здоровью. Это, поверьте мне, дорогого стоит. Но это нужно пробовать только на себе. Тогда будет все понятно.
1: Поэтому присылайте свои утренние ритуальчики и аддикции, в которых вы жить не можете. Но мы их будем разбирать по косточкам. Не бойтесь, на самом деле, заказывайте заодно с любимой композицией. 8-916-244-00-44 – это наши координаты. Ну а пока у нас Калинов мост, мелькнуть крылом. Слушаем и наслаждаемся понедельничным вечером.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Замена. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов. Здесь мы по-прежнему все еще те же самые. Ольга Ольхова.
8: Анна Донрой. Мы с вами сегодня поднимаем вам настроение.
7: Да, муху выгнали, поэтому все спокойно.
8: С мухой мы сейчас вдвоем воевали. Это было смешно. Если поднять камеру отсюда, будет прям очень здорово.
7: Ну, прям вообще максимально весело и непринужденно. Ну что ж, поднимаем настроение и себе, и вам. Поэтому не забывайте писать свои музыкальные заявки, приветы и поздравления на наш эфирный номер 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Ждем вас. И в группе радиостанции «Комета» у нас там уже идет в полной мере обсуждение. Ждем ваши комментарии. Социальные аддикции. Мы сегодня обсуждаем вещи, привычки, ритуальчики, без которых ваш день не состоится. Тут прошлись по кофе. Знаешь, Аня, такое чувство, что некоторые люди, которые пьют вот кофе по утрам, вот у них утро без чашки кофе ощущается как день без правильной приметы. Знаешь, вот вроде жить можно, но очень тревожно, и будто бы все сейчас должно пойти наперекосяк.
8: Оль, ну я так жила 30 лет. Представляешь? Ну, хорошо, не берем детский сад.
7: Ну да, вот, то есть ты понимаешь, что это такой целый мини-обряд с выбором сорта, помола, идеальной температуры. А туда еще нужно молочка добавить, там какое-нибудь еще альтернативное,
8: ну,
7: можно, да?
8: Я вообще кофеман, и у меня кофе со всего мира были, и у меня была специальная турка. У меня была такая подставка, которая ставится на огонь, туда засыпается песок, и он нагревается заранее. Я уходила там мыться, потом я приходила, этот песок уже горячий. И на этом песке с этой туркой я варила себе кофе. В общем, я обритуалилась там. И кофе и с шоколадом, и с перцем, и с чесноком. И что я только не умела.
7: А с перцем моя любимая прям. Мне
8: потом
7: нравится.
8: А как людей загоняют вот в эти непонятные, дорогие кофеманные зависимости, типа кофе Лувак, вот это, которое там... Знаешь его, кофе Лувак?
7: Нет.
8: Это...
7: Я не настолько хорошо знакома с кофе.
8: Оль, я просто когда была на Бали, я там типа привозила, это считалось круто, там чашка одна стоит чуть ли не $50. Ну, в общем, это кофейный...
7: Я жлоб, не могу столько тратить на кофе.
8: Оль, кофейные зерна, которые там на острове Суматра как бы поглощают, это, по-моему, Суматра он и называется, вот этот вот зверек, и который потом через кишечник это пропускает, и она не переваривается, эти кофе, эти зерна, и их собирают, Оля, и это считается деликатес. Представляешь, вот как людям капают
7: на
8: мозги.
7: Я предлагаю в следующий раз обсудить тему еда, которую я никогда не стану пробовать. Вот это пойдет прям в топ вот этой еды, вот эти всякие
8: Оля,
7: кофе, непереваренные сыры.
8: На Бали специально за этим кофе идут. Вот
7: не-не-не-не.
8: Ну вот это вот тоже, понимаешь. И это я пила, это у меня было, ничем там ничего не отличается, но зато типа якобы это животное, оно выбирает лучшие зерна, и на основании этого вы пьете лучший кофе. Слышишь, ну вот это вот то же самое, что замутить людям мозги, что в принципе кофе полезно.
7: Это ужас полный, не-не-не. Ты знаешь, это если уж говорить про утренние зависимости с таким кофе, так я лучше на самом деле буду зависима от цифрового обхода на удачу. Знаешь, это когда ты первым делом, открыв глаза, берешь в руки телефон и начинаешь проверять соцсети с такой серьезностью, как будто ты с прогнозом своей жизни сравниваешься. И смотришь, Не попалась ли тебе черная кошка с пустым ведром где-нибудь в новостях? И если ничего важного ты в новостях в этих не нашел и для себя не выделил, даже немножко становится обидно, как будто день изначально пошел не туда.
8: Ну, вот бывает, да.
7: Представляешь, а вот некоторые там вообще делают всякие обряды комфорта, например, носят дома любимую растянутую футболку не потому, что она любимая растянутая, а потому, что в ней лучше работается. Либо там какие-то носки с дурацкими рисуночками, да? Или там плед как защитный амулет, потому что в нем тогда сделаю все быстро, и начальник на меня не домотается. То есть, ну, такие вещи.
8: Ну, это такой домашний, да, я сказала, не социальный, потому что, например, вот...
7: Когда никто не видит.
8: Да, потому что к социальным зависимостям относятся либо зависимость от социальных сетей, то есть, например, чрезмерное увлечение там виртуальным общением, которое приводит там к потере контроля вообще над временем. Uh-huh. Что, в принципе, вот обратите внимание, когда вы просыпаетесь ночью, и если вы... Ой, закончу в следующем блоке. У меня Оля ограничивает время общения.
7: Да не я ограничивает, нас там биджиз поджимает.
8: Когда с меня начнем, я расскажу вам, что такое социальная зависимость и что они за собой влекут.
7: Делайте громче пока что. Биджиз на радио Комеда 102.6 FM.
6: Вечерний Чехов на радио Комеда.

0: Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается вечерний Чехов. Аня продолжает сразу сходу с порога.
7: Дорогая, что помнишь обо мне. Итак, вид социальной зависимости. Я просто хотела об этом рассказать, да, что зависимость от социальных сетей, чрезмерное увлечение виртуальным общением, да, там, то, что проводим в интернете, вообще негативно влияет на реальную жизнь. Во-первых, вы цепляете оттуда то, что нам хотят внедрить, да, это негатив, раздражение.

0: часа, два, то и три. То есть вот эти вибрации телефонные, да, или интернет, или этот компьютер, они выбивают из сна. Это не есть хорошо. Поэтому я, например, сейчас, вот мы с Ольгой сейчас как раз это обсуждали, Ольга тоже пытается войти в режим. Я после 9 часов просто не беру руки телефон. Все на меня уже стоит на столике, я его подключила на зарядку и выключила звук. Все, меня нет. И стараюсь до 10 ложиться спать. Ребят, очень классно, очень рекомендую, но это я вам могу сказать реально как наркотическая зависимость, потому что до трясучки тебе хочется
1: хуже.
0: Автоматом просто схватить.
1: Хуже, это намного хуже.
0: Я забыла статус написать, я забыла это ответить.
1: Тут знаешь еще, Ань, с социальными зависимостями, вот конкретно касаемо соцсетей, это прям какая-то вот, я не знаю, это болото, трясина, потому что ты сейчас думаешь, сейчас я зайду на 5 минут.
0: И все.
1: И просто 6 часов так.
0: И у тебя уносит.
1: Где весь день?
0: Ну, с этим ладно, понятно, долго мы не будем об этом разговаривать.
1: Да, размусоливается.
0: Зависим от другого человека.

0: Я это пережила, и уверяю вас, это не самое страшное, что может быть, а даже скорее наоборот. И еще другие есть формы социальных зависимостей, такие как трудоголизм, шопоголизм. Этот шопоголизм я себе исцеляла, потому что я стилист и матчмейкер, и для меня это в крови, шопоголик.
1: Ты знаешь, это как у этих, у гитаристов, говорит, сколько гитаристу нужно гитар для счастья? Говорит, еще одну.
0: Количество здесь не важно. То же самое, когда соль начинаем обсуждать, у меня же коридор ботинок не влезает.
1: Сколько нужно пар обуви женщине для счастья? Еще одну.
0: Еще одну, да,
1: и сумку еще одну.
0: Ну, по зависимости у меня все, и про телевизор я тоже могу сказать, что это социальная зависимость, потому что я 15 лет отработала на телевидении, вот, и могу сказать, я лично

0: печатный вид. И дальше это переносилось все уже в монтажерку. Монтажер это все переобрабатывал, и я видела, какой результат выходил на экран. Вот, и четко могу сказать, что нас обманывают, то есть вот в этом плане. И если люди на это цепляются и считают, что зависимо от телевизора, аккуратнее будьте, поэтому, именно поэтому я уже, да какой 15, я уже больше 20, наверное, 5 даже не смотрю телевизор.
1: Знаешь, это как по опыту участия в одном из телешоу, могу сказать честно, у нас там ничего не планировалось, поэтому, когда я увидела там кузнечиков в пакете, мне стало дурно. Абсолютно, потому что сказала, я это есть не буду. Что еще можно сказать про зависимость? Это и вообще ритуалы утренние и дневные. Ритуал продуктивности у некоторых существует. Это списки дел составлять на день. Трекеры привычек всякие там себе планировать. Тоже в социальных сетях, в телефоне. Цветные стикеры везде развесить, да. Прям такую торжественную такая церемония планирования дня, что шаман позавидовал бы древним. Я как раз про тех, которые с бубном бегают, а не про того, который поет. Ну и, в общем-то, считают некоторые люди, что если какую-то задачу упустил, то она как будто и не считается. Почти как примета. Не закрепил словом, не сбудется делом. Вот так вот. Аня, у нас там заявка есть, да?
0: Да, у нас есть заявка.
1: Давай заявку.
0: Поздравляю с днем рождения Ольга и Игорь Капитоновы, мои знакомые, свою доченьку Аглаю. Дочка, будь счастлива. Классное имя такое, Аглая. Угу. Расти умницей на радость родителям, дедушкам и бабушкам. С твоим первым юбилеем, с 5-летием тебя, наша родная. Мы тебя любим и всегда рядом.
1: Как это мило.
0: И песенку они заказали. Аня Музыка, это исполнитель Аня Музыка. Будь счастлив, по-моему, да, там, Оля?
1: Поверь в себя.
0: Поверь в себя. Знаете, для себя недавно открыла эту исполнительницу, очень классно.
1: Поэтому слушаем и поздравляем.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: Микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данона», ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Макс. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
2: Погода.
1: Завтра характер погоды в Чехове не изменится, будет преимущественно солнечно. Воздух днем прогреется до 26 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
3: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
4: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
4: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
4: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки шоу». Ну что, так лучше?
5: Да! То, что надо.
4: На радио «Комета».
6: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
7: Продолжаем «Вечерний Чехов». У нас первый час закончился так, как всегда. Ну да.
8: Ну, опять полетели. Да, конечно, да. Полчаса только муху гоняли с тобой.
7: Гоняли полчаса муху, да. И напоминаем, что у нас продолжается «Вечерний Чехов». У нас тут слушатели возвращаются из отпуска.
8: Ура!
7: Оживает Макс. Ура! Наконец-то. Ну что ж, а пока что, как всегда, в начале часа несколько организационных моментов. Итак, момент первый. Заходите, подписывайтесь в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, потому что там у нас собраны все музыкальные события и новинки, собственно, нашего города. Будьте в курсе, ставьте звоночек оповещения, чтобы всегда быть в курсе о новых постах и событиях. Там же мы обсуждаем сегодня тему часа – социальные аддикции. Также нам можно писать на номер мессенджера Макс. Аня?
8: 8-916-244-00-44. Мы ждем ваших заявок, комментариев, поздравлений.
7: Да, привет. У нас есть уже поздравления. Кстати, сейчас только что песенку послушала, поэтому, да, вроде ничего не страшного не увидела, поэтому в следующем блоке поздравим, поставим. Итак, собственно, чтобы быть в курсе событий города, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasnya.ru. Там много интересного, там всегда актуальная информация по всем событиям в городе. Ну и теперь, как всегда, на правах рекламы Рабаданов Абдусамад Багамедович, тот самый врач-стоматолог, которого никто не боится. И в стоматологическую клинику МДМ Dental требуется медсестра. Занятость полная, стажировка предусматривается. График работы с 9 до 18, 2 через 2. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство, зарплата 55 тысяч рублей. Среднее медицинское образование от вас, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности к вам: введение медицинской документации, выполнение назначений врача и поддержание чистоты и порядка в кабинете. Работа по адресу: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. Ну а для информации обращайтесь по номеру телефона 8-903-626-46-84. Повторю, 8-903-626-46-84.
8: Или пишите в МАКС, кто не успел записать телефон.
7: Да, мы продублируем. Абсолютно без проблем.
8: Итак, вот я сейчас не услышала, по-моему, ты говорила, Оль, что это не без... говорила, без ассистирования.
7: Без ассистирования.
8: Да, без ассистирования, потому что очень часто люди этого боятся.
7: Да, боятся, потому что боятся стоматологов, но я напомню, что Абдусамада Багамедовича Рабаданова бояться не надо.
8: Его не боятся.
7: Самый добрый стоматолог города и самый классный, поэтому все-таки классно, когда есть такие врачи, которые любят свою работу до такой степени, что их пациенты возвращаются к ним снова и снова. И не потому, что что-то плохо, а потому, что просто человек хороший. Вот так вот. Дальше мы обсуждаем, возвращаемся, в общем-то, мы к вашим приветам и музыкальным поздравлениям. Тут один прилетел с припиской «Девушки, бонжур» и «Три розы на Ване». Вот так вот.
8: А почему третьей мухи, что ли, которую мы по розе берем?
7: Андрей нам пишет наш.
8: Ну, Андрей, спасибо, беру. Одну взяла.
7: Сегодня вернулся из отпуска. Снова рутина. Давайте послушаем композицию, если можно, минут через 10-15. Ну, значит, через 10-15 мы ее и послушаем.
8: Ну, судя по тому, какую композицию ты нам поставил, заказал, Андрей, отпуск у тебя так себе прошел, да? То есть или настолько рутина уже затянула, что прям тяжеловато, да, тебе стало?
7: Посмотрим, посмотрим. Будем посмотреть. Но мы пока напоминаем, что мы сегодня обсуждаем социальные аддикции. Дневные и утренние ритуалы, без которых вы не можете обойтись. И, собственно говоря, гастрономические мини-ритуалы. Ань, тебе, наверное, это чуждо, да?
8: Нет, почему? Я ж пока питаюсь еще. Я еще на автономию не перешла, так что у меня куча ритуалов про еду.
7: Вот, гастрономически, допустим, скушать утром бутерброд исключительно с маслом, а не с сыром, иначе не то.
8: У меня есть гастрономические утренние зависимости. Поделюсь.
7: Да, покупать одну и ту же шоколадку после работы как награда, маленькая жертва богам усталости. Ну и, собственно говоря, следующий обсудим уже в следующем блоке, ну а пока оставляем вас на Bonafide, Dirt Bond, Kesha, Rich White Straight Man. Всех вам сильных мужчин вечером. Они так нам всем нужны.
4: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем вечерний Чехов. Здесь в студии все без изменений. За бортом там плюс 26, кажется, да?
8: Тут дышать нечем.
7: А тут примерно так же. Но ничего, мы все равно еще... Мы все еще живы, мы все еще с вами. Зовут нас Ольга Ольхова и...
8: Анна Донруева. В наших именах тоже ничего напоминало, да, за этот вечер.
7: Ничего нового.
8: И фамилии, что самое страшное, тоже пока не меняются, Оль.
7: Ну почему страшно-то? А, ну да, мы же собирались замуж.
8: Ну да, нам уже там и сны снятся, и приметы, и знаки.
7: Птичка, да, по окну скакала, обещала нам пышную свадьбу, правда, не сообщила с кем, но ладно.
8: Да там по всем фронтам у нас такие знаки.
7: Ладно, Ань, давай обратно с примет переползать в наши обыденные в утренние ритуалы, аддикции, да, и во все вот это вот. Значит, смотри, я тут что нашла. Оказывается, существуют офисные мини-культы. Поставить
8: кружку. Офисные?
7: Да. Так. Это когда поставить кружку надо на свое место, включить один и тот же плейлист и три раза щелкнуть мышкой на удачу перед важным письмом.
8: Это что за ритуал такой?
7: Я не знаю.
8: Я работала в офисе,
7: я
8: таких ритуалов не проходила.
7: Очень давно не работаю, честно говоря, вообще не могу ответить на этот вопрос, что это такое. Есть еще прогулочные ритуалы.
8: Так.
7: Идти по улице каждый раз по одному и тому же маршруту, потому что тут воздух правильный, и я тут лучше думаю.
8: Ты знаешь, когда я раньше в школу ходила, у нас было две дороги до школы, правая и левая. Ты знаешь, все ходили по левой, потому что там асфальт и везде как бы, ну, и она короче, кстати. Mm-hmm. Оль, я не могу тебе объяснить, но я всегда ходила по правой, и кто ко мне присоединялся, мне всегда, почему? Я говорю, мне тут больше нравится. И вот у меня всегда была даже своя дорога. Я вообще какая-то неправильная по сути. Я всегда плыву против течения.
7: Представляешь, ритуалы. Какое совпадение. У тебя своя дорога, а мы сейчас будем поздравлять человека,
8: так,
7: у которого группа называется «Свой путь».
8: Прекрасно.
7: Представляешь, это вот, собственно, мы так от офисных ритуалов переходим плавненько к заявкам. Я тут перехожу, да?
8: Замечательно.
7: И первый у нас первый на очереди у нас на поздравление как раз это Святослав Щербачев, он же Свят. Солист рок-группы «Свой путь» из Людиного. И наши слушатели должны помнить этого человека, потому что это участник... по-моему...
8: Чироки-шоу был?
7: Да, двукратный, по-моему, участник Чироки-шоу. Они сюда приезжали довольно-таки частенько, любят они нас очень сильно. И, в принципе, они наш город любят. И, в общем-то, что хочется сказать про человека, это стихи и музыку пишет человек. С 10 класса решил заняться рок-музыкой после того, как послушал на кассете группу «Алиса». А до этого играл в школе классику, а еще любил «Сектор газа». И в 2020 году вместе с Андреем Ляхом создал проект «Свой путь». Выпустил акустический альбом «Ватага» из 9 авторских песен. В них он старается передать дух провинциальной жизни. в том числе является одним из организаторов моторок-фестиваля «Стальная воля», а в своей обычной жизни Святослав преподает в школе, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи в Людиново, любит историю и родной город. Историю страны воспринимает через призму судьбы обычного человека. По его словам, каждый из нас своей жизнью и творчеством пишет историю Родины.
8: А не знаешь, что он преподает в школе, интересно мне?
7: А мы ему напишем сейчас после эфира и спросим.
8: Однозначно, хорошо. Мне интересно всегда. Мне вообще-то направление у людей очень интересно, когда люди разносторонне развиты. И тем более еще что-то преподносят детям. Мне это очень импонирует.
7: Это очень здорово. Поэтому, Свят, присоединяемся от всей радиостанции «Комета 92.6 FM». С днем рождения тебя, с твоим днем. Долгие лета тебе. Будь здоров и счастлив. Твоей супруге тоже долгих лет. И, в общем-то, всей твоей семье. Пусть у вас все будет прекрасно и замечательно. Ребят, держитесь. Знаем мы, что сейчас происходит. В частности, в вашем направлении, в Людиновском. И вместе мы сильны. Всем здоровья и всем, собственно говоря, удачи. Ну а поздравит тебя твоя же песня, с которой вы были в Чироке Шоу. Композиция «Весна» от группы «Свой путь» будет у нас на очереди. А следом у нас заявка как раз от Андрея. Давайте послушаем «Strangers Golden Brown». Как раз обещанная минут через 10-15. Поэтому слушаем прямо сейчас на радио «Комета». Делайте громче, ждем ваши музыкальные заявки.
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: ритуалы.
1: А потом мы прям утренние разбираем, или ночные тоже, или вечерние?
2: Знаешь, мне кажется, у нас есть один ритуал, который мы разбираем. У нас, если день прошел без песни Лины Сайфул, значит, день пошел не туда. Поэтому смиритесь. Если вы услышали композицию Лины Сайфул, значит, у вас день будет прекрасный. Вот и все.
0: У нас очень хорошая примета, да.
2: Да, настраивайтесь на самое лучшее, потому что вот я, например, послушала как-то раз эфир без Лины Сайфул, у меня день пошел наперекосяк.
0: Уже
2: вот
0: эфир не эфир, я согласна.
2: Да, мы к ней уже привыкли, адаптировались, поэтому, в общем, даже подпеваем. Поэтому давайте к нам в нашу армию. Так, давайте лучше про социальные аддикции. Итак, что у нас там еще интересного на очереди есть? Аня, словесные и мемные мантры. Как тебе такое?
0: Ну, мантры у меня, это как бы... Как сказать, я с утра просыпаюсь не с мантрами, а с аффирмациями. Там, мне всегда в этой жизни чувствуется, что это самое лучшее. У меня это уже...
2: Видишь, тоже утренний ритуал.
0: Ритуал, да. Ну, я такое считаю, что не самая плохая зависимость.
2: Да. Ну, кстати, знаешь, вот, например, некоторые люди прям вот... Вот они за день обязаны повторить одну и ту же шутку, фразу из любимого фильма... Или использовать один и тот же мем, причем найти ситуацию, куда его вставить, этот мем.
0: Ну, я могу сказать, что очень часто люди повторяют шутки, которые им понравились. И когда, например, у меня, вот если я с кем-то начинаю встречаться из мужчин, если одна шутка прозвучала второй раз, я уже начинаю серьезно задумываться, а мне вообще это нужно. Ну, то есть такое зависание на одном месте, скажем так, если люди повторяют шутки, одни и те же причем. Ну, к сожалению, пока ничего эксклюзивного я в этом плане не встретила. Какие-то все в этом плане однобокие.
2: Что самое интересное, некоторые заморачиваются над тем, чтобы встать с кровати с правильной ноги.
0: Думала об этом, пробовала, но ничего особо у меня в этом плане не поменялось, поэтому я встаю на автомате. Но если ты знаешь чистить, например, зубы не правой рукой, а левой, это, ну, как бы к осознанности, то есть ты не на автомате какие-то действия делаешь, да, а делаешь это другой рукой, то есть ты осознаешь, что ты что-то делаешь не так. И, кстати, если ты будешь наблюдать за каждым своим моментом вставания с кровати, с какой ноги ты встаешь, тоже осознанность, то есть ты понимаешь, что ты это делаешь, никогда не забудешь, как ты это сделал. Ну, это такие элементы развития себя.
2: Да. Знаешь, а некоторые еще тратят по несколько минут, даже, может быть, кто-то тратит час-полтора утром, чтобы настроиться на день грядущий, тщательно подобрав себе свой образ на день.
0: Ну, я не хочу, как бы, ничего говорить, но я, да. Ты знаешь, я прям не несколько часов, но я даже лучше с вечера придумаю, что одевать, исходя из погоды, потому что, ну, я такая опозданка, есть у меня такой грешок, вот, и утром я уже вроде как придумаю, начинаю одевать, такая, да нет,
2: не то,
0: понесло. Так, подождите, да-да-да, не, вот это вот так, а вот что-то сандали сюда не подходит. Нет, а сандали я хочу одеть. В общем, мой вам лайфхак, как стилиста, как человек, который постоянно в шмотке залезает, найдите сначала ту

0: быстрее. Так что вот пользуйтесь.
1: А иначе будете вы вечно опаздывающим, абсолютно непунктуальным человеком. И это, в общем-то, плохо скажется на ваших утренних ритуалах, потому что при потере работы потом они будут не нужны.
0: Согласна.
1: Ты знаешь, еще некоторые люди вот утром проводят полчаса перед зеркалом для того, чтобы посмотреть, как они изменились за ночь. Найти новые мимические морщинки или посмотреть, насколько у тебя опухли глаза после бессонной ночи. Ну, чтобы этого не было, просто...
0: Не ешьте после шести.
1: Да, и ложитесь спать пораньше.
0: Один из лайфхаков — не есть после шести, потому что поджелудочная после пяти перестает работать. Ну, лучше даже после пяти. И у вас вот эти морщинки вылезают.
1: Угу.
0: Работающий лайфхак.
1: Ну, вот он, работающий еще один лайфхак. Слушайте классную музыку, особенно ту, которая нравится на радио Ковид 92.6 FM. А сейчас он будет Rednecks, Cotton Eye Joe. Вспомним 2000-е годы, дискотеку в школе.
2: Вечерний чех на радио Ковид 92.6 FM.
3: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Благотворительный фонд «Свежий ветер» приглашает на семейный фестиваль в честь своего 10-летнего юбилея. В программе концерт вокальных и танцевальных коллективов, ярмарка товаров ручной работы, фотозоны, фримаркет, мастер-классы для детей и взрослых, хорошая музыка и вкусная еда. А вечером Чеховский театр «Футляр» приглашает на спектакль «Попутчики». Для особых детей и их родителей доступны консультации врачей, психологов, специалистов по питанию и инвалидным колясам. Приходите всей семьей 13 июня с 11 до 22 часов. Город Чехов, парк «Энергомаш», улица Гагарина, 1. Вход свободный.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Попытках не расплавиться прошли 2 часа, да?
6: Ну, подплавливают, да. Конфеты расплавились, кстати.
5: Но, однако же, вы знаете, что самое классное во всем этом? Самое классное, что эти 2 часа мы провели вместе с вами. Надеюсь, что мы вас зарядили бодростью и хорошим настроением на ближайший вечер понедельника, потому что понедельник вообще день тяжелый, на самом деле, да? Они тут сложно что-то начинать.
6: Тяжеловатый, да. Да, согласна.
5: Да, все так лениво.
6: Я стараюсь, ты знаешь, всегда брать выходной в понедельник, просто чтобы он не был тяжелым. Но сегодня у меня это вообще категорично не получилось. Но я бы хорошо его провела, скажем так. Не буду жаловаться.
5: Да,
6: не видите Бога, как говорится.
5: Это же превосходно на самом-то деле. И знаешь, вот что тут можно добавить-то про наши все эти социальные зависимости? У кого-то это чашка с кофе, у кого-то это мини-обряд с одеждой, у кого-то это прям разминка лица перед зеркалом и поиск новых морщинок, сакральный скролл ленты в каком-нибудь ВКонтакте и, в общем-то, просмотр новостей в мессенджере Макса. И знаете, ребят, хочется вам сказать, что все мы от чего-то зависим, и, как сказал, в общем-то, один мой любимый герой из моего любимого сериала, всем нам необходимо чем-то упиться до невозможности, будь это какое-то увлечение, дело или идея. Иначе мы не сможем без этого жить. Поэтому пусть у вас будут классные зависимости, которые делают вашу жизнь проще, легче, полезнее. Аня, что-то ты мне хочешь сказать, я вижу по лицу.
6: Да, я хочу сказать, у меня тоже есть своя зависимость. Я каждый день делаю йогу. Сейчас вот перестала обливаться. Раньше была зависимость от ледяной воды. И кто на

0: это рабочий инструмент.
1: Очень круто.
0: И знаешь, вот я еще хочу добавить от себя. На самом деле есть классный утренний ритуал. Ну, такой, он небольшой, он короткий. Просто подарите себе с утра эмоцию. Об этом говорят психологи, это ни для кого не секрет, что эмоция идет от нашего тела. Поэтому если вы встанете утром и просто самому себе улыбнетесь, это не будет выглядеть по-идиотски. Вы таким образом дадите себе настроение хорошее на весь день.
2: Улыбаться надо однозначно.
0: А чтобы оно было еще лучше и еще круче, просто включайте радиостанцию «Комета» 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов.
0: Это можно вечером сделать с 18 до 8, да? Мы с вами ежедневно. А можно еще включить, на самом деле, утреннее шоу с Николаем Николаевичем. И поверьте мне, ваш день будет прекрасным, потому что заряд позитива и бодрости вам обеспечен.
2: Похихикайте точно, ребята.
0: Ну да, главное, самое главное, что вместе с вами,
2: костюмчик сидит.
0: Да, это могут слушать еще и ваши соседи, независимо от их музыкальных предпочтений.
2: Да,
0: а для
2: это
0: этого, да, для этого здесь находимся мы по вечерам, заказывают свои любимые композиции. Мы для вас работаем каждый день с 6 до 8 часов вечера. Анна Данру и Ольга Ольхова были с вами.
2: Жалко, что уже вечер закончился, но мы от жары сейчас будем.
0: У нас есть еще завтрашний вечер.
2: Завтра меня не будет уже.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, завтра я буду одна. Какая жаль.
2: Зато четверг и пятница.
0: Четверг и пятница проведем все вместе, будем готовиться к празднику.
2: А в четверг у меня еще будет моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Будет либо гость в студии, если он соберется, либо будет интересная тема в любом случае.
0: Как интересненько. Ждем. Ну что ж, а нам пришла пора вам всем говорить потихонечку до свидания. И перед тем, как попрощаться, давайте все-таки подведем еще раз итог наших утренних зависимостей. Независимо от того, выглядит ли это странно для кого-то или нет, но эта часть наша и нас, она, как сказать, не покидает. Поэтому
2: улыбайтесь, ребят, чаще.
0: Да, улыбайтесь чаще, и чаще улыбнется вам в ответ.
2: Я согласна.
0: Ай, всем желаю. Желаем от жары, как сказать, не расплавиться и не растечься. Мы уходим в вечернюю прохладу. Со всеми с вами говорим до свидания.
2: До новых встреч.
0: Ну, завтра, как говорится, с вами встречусь я. Поэтому оставляю вас на iRace Romana в зеленых роконских полях. Прямо сейчас такая немножко полкинистская композиция.
2: Которая мне очень понравилась. Олечка поставила ее для меня. Спасибо тебе, Макар, ребят.
0: Хорошая. Пока.
3: Вечерний Чех на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости на радио «Комета».
2: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. Дольщики одного из самых знаменитых недостроев Чехова, жилого комплекса «Шервудский лес» в деревне Прохорово, получили обещанные компенсации. Отмечается, что застройщик комплекса, компания «Мелиорстрой», возводила дома на земельных участках, находящихся в частной собственности. Всего должно было быть построено более 120 малоэтажных домов. Однако процесс был остановлен, а в марте 2018 года «Мелиорстрой» признали банкротом. Администрация Чехова отчиталась о том, что в прошлом году провела более 100 профилактических мероприятий в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства и вынесла 41 предостережение. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что наиболее часто выявляемыми случаями стали нарушения порядка и условий содержания территории, установленных региональными правилами благоустройства. Бывший завод «Данон», а ныне «Логика молока», принадлежащий Якубу Закриеву, планируют модернизировать. Сейчас предприятие может производить до 430 тысяч тонн продукции в год. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по результатам Питерского экономического форума. Чиновник отметил, что «Логика молока» – давний партнер Подмосковья, который развивается, внедряет роботизацию, автоматическую отгрузку и контроль качества. Роспотребнадзор не одобрил для купания ни одного пляжа, расположенного на территории Чеховского района. Всего же в Московской области признаны безопасными более 20 водоемов и пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что зоны отдыха у воды оценивались по нескольким ключевым критериям, и в Чехове ни одна из них не смогла соответствовать. Глава Ростелекома заявил, что россияне откажутся от iPhone ради мессенджера Макс. Пользователи мессенджера после его удаления из App Store могут начать переходить на другие устройства, сказал журналистам президент Ростелекома Михаил Осиевский. Он подчеркнул, что российский национальный менеджер уже устойчиво занял свое место, ссылаясь на данные входящего в Ростелеком оператора Т2. Он заметил, что по данным на прошлую неделю только в сети Т2 было 24,5 миллиона пользователей Макса.
0: Погода.
2: Завтра характер погоды в Чехове не изменится, будет преимущественно солнечно. Воздух днем прогреется до 26 градусов. Ветер восточный 1,3 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».

0: Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей лишают прав за непропуск скорой, причем постфактум и по камерам. В сети появилось видео с Ладой Грантой. Водитель стоял на светофоре, когда сзади подъехала скорая со спецсигналом. В подобной ситуации водитель обязан проехать стоп-линию, даже нарушая ПДД. А теперь ему грозит штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав до года. Отдельная проблема, что в подобной ситуации может прилететь штраф с камеры за стоп-линию. Но его можно оспорить. И наказание меньше, чем штраф за непропуск скорой. Камеры начнут штрафовать за езду без страховки до 1 октября. В руководстве Национальной страховой информационной системы сообщили, что технология готова и проверена в ходе тестов. Серьезных проблем не выявили. Параллельно в правительстве потребовали от профильных ведомств подготовить все необходимое к октябрю. Напомним, о штрафах с камер за езду без полиса ОСАГО говорят уже несколько лет. Это должно мотивировать людей покупать страховку и уменьшит количество мошенников. Есть схемы с оформлением ОСАГО задним числом после ДТП. В этом году на городских улицах появится новый дорожный знак «Парковка для многодетных семей». Он даст дополнительные льготы для людей с тремя и более детьми. Детали пока прорабатываются. Неизвестно, будут ли выделенные места для многодетных обязательными, аналогично местам для инвалидов. Также многодетные могут получить право на льготных условиях пользоваться платными парковками. Предварительно единых правил по всей стране не будет. Регионы будут устанавливать их самостоятельно. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Заходи, мы на месте, у батареи в подъезде.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 120.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама.
6: Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио «Комета».
7: 92,6 FM.

0: Официальной датой основания Калуги считается 1371 год, хотя историки отмечают, что город гораздо старше, правда, письменных подтверждений тому пока не найдено. В 13-14 веках калужские земли входили в состав одного из верховских княжеств – Новосильского или Тарусского. С середины 14 века Калуга становится объектом борьбы московских и литовских князей. Известно, что во время своего первого упоминания Калуга с окружающей территорий в качестве значимой крепости на левом берегу Оки входила в состав Великого княжества Литовского. В 1371 году Калуга входит в состав Московского княжества. Литовские князья полагали, что Калуга была несправедливо отнята у них Москвой. С этим и связано первое письменное упоминание о городе.
1: Путеводитель.
0: Калуга расположена на среднерусской возвышенности на обоих берегах Оки, примерно в 100 километрах от Москвы и Тулы. Из столицы добраться до Калуги можно на электричке. С другими крупными региональными центрами Калуга связана автобусным сообщением.
2: Исторический телеграф. Калугу называют колыбелью космонавтики, ведь именно здесь с 1892 по 1935 год жил и работал основоположник ракетной техники и космонавтики Константин Циолковский. В связи с этим на флаге и полной версии герба города имеется изображение первого советского искусственного спутника Земли. Прекрасно умели калужане обращаться с пряниками. Именно обращаться, а не готовить, потому что пряниками в Калуге раньше играли. Бросали на дальность или кололи ребром ладони на три части. Кстати, это была не просто забава, а настоящая азартная игра. Сегодня местные пряники – отличный сувенир. О происхождении названия города существует множество версий. Одна из них гласит, что его название происходит от названия вблизи протекающей речки Калужки. Название реки, в свою очередь, предположительно происходит от русских слов «калюжа», «калюжина», что означает «топь» или «болото».
0: Как красиво! В первую очередь в Калуге нужно посетить музей истории космонавтики, первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Это огромное белое здание в стиле модерн, украшенное чем-то напоминающим ракету. Здесь есть и личные вещи самого Циолковского, и космическое оборудование, и макеты спутников. К 50-летию полета человека в космос музей обновили, построили планетарий, завезли интересные программы, так что сегодня он отвечает самому последнему слову науки и техники. Ну а впереди нас ждет величественный Саратов.
1: Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,6.

0: улицах города и района 21 час.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

окно. С годами стал я сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: Комета. Радио Комета.
1: 92.6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: «Комета». 92.6 FM.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Radio. Radio. Комета. 92,6 FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рекламная кампания чемпионата мира по футболу 2002 года запомнилась серией бесподобных роликов компании Nike, в которых звезды мирового футбола демонстрировали чудеса техники в трюме заброшенного танкера. Все это происходило под зажигательную мелодию ремикса диджея Джанки Экселя на композицию «A Little Less Conversation», исполненную Элвисом Пресли. «A Little Less Conversation» появилась на свет еще в 1968 году. Мак Дэвис и Билли Стрэндж написали ее для комедии «Live a Little, Love a Little», главную роль в котором сыграл Элвис. Фильм не впечатлил ни критиков, ни зрителей, а кассовые сборы оказались настолько слабыми, что во многих странах, включая Великобританию, его даже не стали выпускать на экраны кинотеатров. История песни «Little Less Conversation» оказалась более удачной. Она вышла синглом с «Almost in Love» на стороне B и в Соединенных Штатах была достаточно популярной. Но настоящим хитом композиция стала в начале 2000-х, когда по просьбе компании Nike ее ремикс создал Том Холкенборг, и более известный как Junkie XL. Новая композиция получила название Elvis VCJXL Little Less Conversation. Она стала главной песней чемпионата мира по футболу 2002 года и возглавила хит-парады во многих странах, включая Великобританию, Австралию и Японию. Считается, что Little Less Conversation открыла творчество Элвиса Пресли молодому поколению. Кстати, Том Холкенборг стал первым музыкантом, которому Элвис Пресли Эстейт официально разрешила сделать ремикс на песню Пресли. Оригинальная версия Little Less Conversation звучит в фильме «11 друзей Оушена». Ремикс встречается в огромном количестве художественных и мультипликационных фильмов и телевизионных передач. В 2012 году «Little Less Conversation» использовалась в рекламе BMW.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 1, 2, 3.

выступления Насти в детском театре эстрады музыкант решил, что у девушки есть все шансы стать профессиональной певицей. В сентябре того же года трио «Лицея» в составе Насти Макаревич, Лены Перовой и Изольды Ишханишвили дебютировало в телепередаче «Утренняя звезда». Продюсером, стилистом, художником по костюмам и автором многих песен группы стал Алексей Макаревич. Именно он написал «Осень», сравнение с которой еще несколько лет не выдерживали другие песни коллектива. Далеко не всем известно, что хит «Осень», сделавший «Лицей» мега популярным, испортил отношения Настиной мамы и Алексея Макаревича. С песни «Осень» и в наших с Лешей отношениях началась осень, которая перешла в холодную зиму, с грустью вспоминала Валерия Макаревич в 2010 году. «Мы вместе прошли огонь и воду, а вот испытания медными трубами не выдержали». Алексей чересчур серьезно отнесся к популярности, которая обрушилась и на группу, и на него, как на продюсера. Несколько лет супруги жили своей жизнью в разных комнатах, практически перестав разговаривать, а затем развелись.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветру. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый, поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не втулка.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM.
1: Комета. Ты раз...

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета». 92,6.

праздников. Я обращаюсь к вам, господа. Дух ваших предков, светских романтиков, рыцарей мужества, делся куда?

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».